Сладко, сладко проводить, ох, ох, время, ах, не жалея сил, ох, с той, что встречать.